Однажды Блистогорский вод мы чуждый табор повстречали. Цыгане те свои шатры разбили, без наших

почести пленницу, спор я дальнего тягу невольницу. Ведь за Каспия, если хочешь, скажи, только знай мне, я тебе подарю. У меня есть красавицы чудные, после как змеи на пети спускаются. Очи черные, влагай в удобницу, нежно и страстно глядят из-под домика.